Ичүг нүг анктфахлуг юхтохлайнарт таамерит ми 10 аамаамак 11:30 аамаамун хуани KYUK 6:40 аам аппитэн кхаа гавдлит наарх цаах гайник литнаарвиккаяагаарлуг апкаагаарлутэн